0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод.

меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

Расскажи про нас, зиму свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 28. В Карталах и Троицке – до 32 градусов. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 30. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья – плюс 26-31.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует.

Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 28. В Карталах и Троицке до 32 градусов. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 30. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Яркое событие этого лета уже совсем скоро. С 11 по 13 августа выставка-ярмарка «Агро» в ледовой арене «Трактор». Фермерские деликатесы, дегустации, огромная сельхозтехника, развлечения для всей семьи, концерты, подарки и животные. Все это в одном месте. Выставка-ярмарка «Агро» с 11 по 13 августа. Ледовая арена «Трактор». Вход свободный. Приходите всей семьей и откройте для себя все лучшее, что производит Южный Урал.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор». Низким ценам зеленый свет.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Вам стоит направить свою энергию на важные цели. Вы способны сделать больше, чем ожидаете. Тельцы. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Даже если ситуация окажется сложной, вы сможете найти правильный путь. Близнецы. День принесет новые идеи и вдохновение. Используйте этот поток энергии для творчества. Раки. Теплое общение с друзьями поможет укрепить отношения и подарит хорошее настроение. Львы. Сегодня вам стоит проявлять инициативу. Смелые решения могут привести к интересным возможностям. Девы. Сегодня важно не перегружать себя делами. Иногда пауза и отдых помогают увидеть решение быстрее. Весы. Прислушайтесь к своим чувствам. Сегодня интуиция подскажет, кому можно доверять. Скорпионы. День подарит шанс изменить ситуацию в свою пользу. Главное – не упустить момент. Стрельцы. Пора сосредоточиться на своих целях. Сегодня хороший день для планирования. Козероги. Отпустите лишние переживания. Это полезно. Иногда спокойствие помогает найти лучшее решение. Водолеи. Вам стоит уделить внимание своим идеям. Одна из них может стать началом чего-то важного. Рыбы. Сохраняйте эмоциональный баланс. Старайтесь не принимать решений на основе секундных эмоций.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сбитые новости. Качество дорог у нас в порядке, вроде закончилось.

Уральцы, я так скажу. Мы подъехали к московскому гаражу, катились по качественной дороге и второе место забрали в итоге. Качеством последние годы богаты, об этом говорят наши результаты. Москвичи, мы идем по вашему следу, скоро одержим дорожную победу.

0: комбару.
1: Новости.
2: В этом жизненном рабочем бутерброде порой хочется просто нестись в хороводе. В середине августа при любой погоде. Танцуем, ходим. Кружимся с женами, детьми, тещами. Хороводы России на Театральной площади. Продолжается фестивальная пора. Главное, чтобы не закружилась голова.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 28. В Карталах и Троицке – до 32 градусов. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 30. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь». Яркое событие этого лета уже совсем скоро. С 11 по 13 августа выставка-ярмарка «Агро» в ледовой арене «Трактор». Фермерские деликатесы, дегустации, огромная сельхозтехника, развлечения для всей семьи, концерты, подарки и животные. Все это в одном месте. Выставка-ярмарка «Агро» с 11 по 13 августа. Ледовая арена «Трактор». Вход свободный. Приходите всей семьей и откройте для себя все лучшее, что производит Южный Урал.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

умираешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бухгалтерии?

0: помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 28. В Карталах и Троицке – до 32 градусов. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 30. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенье – плюс 26-31.

0: тур на кроссовере G-Tour.
1: На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
2: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: ФБР-коротник начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК-коротник ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
3: Здравствуйте! Меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Остр». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

везде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 28. В Карталах и Троицке – до 32 градусов. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 30. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья плюс 26-31.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Вам стоит направить свою энергию на важные цели. Вы способны сделать больше, чем ожидаете. Тельцы. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Даже если ситуация окажется сложной, вы сможете найти правильный путь. Близнецы. День принесет новые идеи и вдохновение. Используйте этот поток энергии для творчества. Раки. Теплое общение с друзьями поможет укрепить отношения и подарит хорошее настроение. Львы. Сегодня вам стоит проявлять инициативу. Смелые решения могут привести к интересным возможностям. Девы. Сегодня важно не перегружать себя делами. Иногда пауза и отдых помогают увидеть решение быстрее. Весы. Прислушайтесь к своим чувствам. Сегодня интуиция подскажет, кому можно доверять. Скорпионы. День подарит шанс изменить ситуацию в свою пользу. Главное – не упустить момент. Стрельцы. Пора сосредоточиться на своих целях. Сегодня хороший день для планирования. Козероги. Отпустите лишние переживания. Это полезно. Иногда спокойствие помогает найти лучшее решение. Водолеи. Вам стоит уделить внимание своим идеям. Одна из них может стать началом чего-то важного. Рыбы. Сохраняйте эмоциональный баланс. Старайтесь не принимать решений на основе секундных эмоций.
1: Реклама на радио «Континенталь». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать...
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
10: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
11: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
12: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
2: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
3: Есть кто дома?
4: О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
5: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.

0: Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 28. В Карталах и Троицке до 32 градусов. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 30. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Яркое событие этого лета уже совсем скоро. С 11 по 13 августа. Выставка-ярмарка «Агро» в ледовой арене «Трактор». Фермерские деликатесы, дегустации, огромная сельхозтехника, развлечения для всей семьи, концерты, подарки и животные. Все это в одном месте. Выставка-ярмарка «Агро» с 11 по 13 августа. Ледовая арена «Трактор». Вход свободный. Приходите всей семьей и откройте для себя все лучшее, что производит Южный Урал.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
4: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
10: Джили-были в планете авто по выгодной цене.
11: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
10: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
2: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
5: Финесте!
4: Линейки, пеналы, тетради.
5: Финесте!
4: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
5: Финесте!
4: Все покупки в одном месте. В школу покупай в Фиесте. ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
6: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт, 21, корпус 1. «Пиастрелла».

0: «Крутые новости».
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Качество дорог у нас в порядке, вроде.

Я так скажу, мы подъехали к московскому гаражу, катились по качественной дороге, и второе место забрали в итоге. Качеством последние годы богаты, об этом говорят наши результаты. Москвичи мы

комбару. Сбитые новости. В этом жизненном рабочем бутерброде порой хочется просто нестись в хороводе. В середине августа при любой погоде. Танцуем, ходим. Кружимся с женами, детьми, тещами. Хороводы России на Театральной площади. Продолжается фестивальная пора. Главное, чтобы не закружилась голова.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на 3-комнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: На срочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте naftoch.com.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: День рождения Белого рынка. 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марка Краса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте naš.dom.rf. Акция действует до 31 августа.
8: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
9: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
10: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
11: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
12: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
13: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 28. В Карталах и Троицке – до 32 градусов. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 30. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья – плюс 26-31.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

горит пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8 351 248 68. Повторяю. 8 351 248 68.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Тротуарная плитка всех удивит.
5: Паривит, красивая плитка, и так красиво лежит.
6: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
7: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
9: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на братьев Кашириных 141А.
10: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Челябинске 14 часов.
1: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

Кит конем возвращается в эфир. Мы хорошенько отдохнули и готовы распределять звезд по их заслуженным местам. Все это время 753 наших специально обученных щитовода принимали ваши голоса на сайте radiokon.ru. А я один-одинешенек, буду весь ближайший час подводить итоги. Меня зовут Тимон, погнали! Начинать сегодняшний хит конем выпала честь свежему треку от Басты и моей Мишель. В свое время они выпускали много лирики, а сейчас приняли решение, что пора потанцевать. Пока еще непонятно, как двигаться под этот новоявленный дуэт, но я думаю, со временем мы разберемся. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.

Люся Чеботина также решила нас не покидать, более того, немного улучшила свою позицию. Мотив преступления — 18-я строчка.

0: Продолжаем встречать новичков. Хотя в этом случае новичком называть следующую звезду язык не поворачивается. Редко бывает такое, что хит конем обходится без Артика и Асти. В этот раз Севиль решила, что ей никто не нужен. Ни Джиган, ни Нилета, ни Крид. Ведь именно она тот самый настоящий бриллиант. Севиль. Бриллиант.
1: 17.

0: Надеюсь, вы еще не забыли играющего когда-то из каждого утюга белорусского музыканта Холи Флейма. Да, его тречок уже не на хайпе, и Владу приходится буквально бороться за выживание в хите конем. Но я бы на вашем месте не торопился выгонять артиста. Когда еще будет такая пушечка? Холи Флейм. Тану.
1: 16 место.

Первая реклама в этом часе уже на горизонте. Но перед тем, как вы послушаете наши шикарные аудиоролики, предлагаю зацепить пару мест. Вот на 15-м, к примеру, группа «Немига» и их творение «Довольно».

0: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Пропустите. Мне только посмотреть.
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «Только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция действует до 31 августа.
4: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
3: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
3: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ну вот, я же вам говорил, что у нас мощнейшие рекламные ролики. Наверняка вам что-нибудь уже захотелось приобрести. И пока вы считаете денежки, я продолжаю считать ваши голоса и расставлять хиты по их заслуженным местам. На очереди Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Их хэппи-энд на этой неделе 13.

пошла на пользу братьям Гаязовым. Они времени зря не теряли и добрались до 11 места. 7 строчек плюсом, и это, между прочим, лучший подъем недели. Пора подвигаться. Если вы сидите на стуле, срочно отбрасывайте его в сторону. Если лежите на диване, бросайте диван. Если едете в машине, то будьте аккуратнее. Возможно, кто-то сейчас в этот момент бросается мебелью из своего окна. Суету навел, пора и песню послушать. Гаязов с Brothers, Санта Личия. 11-е место.

0: Наше место под номером «Бесконечность» достается Моту. Тут уже давно, без всяких намеков, понятно, что это настоящий хит, который обосновался в нашем чарте всерьез и надолго. Поэтому, как говорится, наваливаем волюме, другими словами, прибавляем громкость и наслаждаемся 8-й позицией. Мот, намек на нас.
1: Восьмое место.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хит конем! Хит конем!
2: Вот от Мии Бойки я такого, конечно, не ожидал. Во-первых, то, что она уже в своем возрасте сделала пластику, а во-вторых, что со своим экспонатом так быстро выключилась из борьбы за первые места. Небольшое разочарование, конечно. Надеюсь, погоды такого не будет. Узнаем сразу после седьмой строчки. Мия Бойка, экспонат.
3: Седьмое место.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 28. В Карталах и Троицке до 32 градусов. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 30. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья плюс 26-31.

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
4: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здравствуйте. Меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пока парни с BTS устанавливают очередные рекорды и отказываются от премии Грэмми, их фаны, похоже, немного расслабились. Вашим айдолам оставался всего один шажок до тройки лидеров, а теперь придется и вовсе бороться за пятерку. Обсудите это на ближайшем фан-митинге, пожалуйста. BTS, Swim.
1: Шестое место.

Есть настроение пробежаться по хиту конем еще разок? Надеюсь, вы ответили «да», потому что это уже не остановить. Открывали хит конем Баста и Майя Мишель «Если я буду танцевать». 20-я строчка. Гарри Стайлз упал на 19-е место. Ready, steady, go. Мотив преступления от Люси Чеботиной 18-й. На 17-й позиции.

Holy Flame, 16-й, «Тону». Группа Немига забирает 15-ю строчку. Довольно. Я сотру номера, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна. 14-я ступень за Клавой Кокой. Совершенно летние. Там, где начинается лето, закончится наша печаль. 13-ми стали Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Happy End. Место под номером 12 за Мадонной и Сабриной Карпентер. Bring your love. Лучший подъем недели. Гаязов с Brothers. Санта-Лючия, 11-я позиция. Мы топчем песок босиком. Посмотри, как мы челем. Санта-Лючия. Десятка за Ваней Дмитриенко. Ртуть. Бибер Экс и Фейтлис понравилась цифра 9. New Religion. Намек на нас от Мота на этой неделе 8. Мия Бойко облюбовала семерку. Экспонат. Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад. Ну и хедлайнеры этого списка — группа BTS. Swim, 6-е место.

0: Переходим к той самой долгожданной пятерке лучших. Открывает ее Анна Асти и Дима Билан. Звездам пришлось, между прочим, не так легко, как их конкурентам. Дорога к пятому месту была сложнейшей. Тем ценнее будут ваши голоса, ведь остаться в этой части хита конем бывает ой как непросто. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: Пятое место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Да что же вы такое творите? Я, конечно, видел много подлых вещей, но чтобы шадешку буквально выпихнуть из топ-3, это, извините меня, уже переходит все границы. Все, мы с Бай Индией, Хчо и Мотом в жестких обидках. Не знаю, как вы будете исправлять эту ситуацию и зачем я вообще сюда вписался. Бай Индия, Хчо, Мот и, видимо, теперь Тимон. Эх, если бы. Шаде.
1: Четвертое место.

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школу, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экозити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
4: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
5: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
7: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинас в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк Регинас на Каширинах 141А. Звоните 268 96 26.

0: Не знаю, шоком для вас это станет или нет, но победительница прошлого выпуска Беарвульф сегодня лишь на третьей строчке. Опять же, прошло несколько недель, и как будто это не сенсация. Да и Феникс уже много раз отдавал золотишко, но тут же возвращал его обратно. Короче, пока не переживаем. Я скажу, когда. Беарвульф, Феникс.
1: Третье место.

0: Как только Зиверт почуяла падение Феникса от Леры Беарвульф, она тут же добавила газ. И это сработало. Юля в шаге от первой строчки. Тут главное не пережать, конечно, но кто из нас не любит рисковать? Газуй, Зиверт, газуй. Слушаем.
1: Второе место.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: День рождения Белого рынка. 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
4: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Переходим к нашим победителям. Я, конечно, вас недооценивал, друзья. Вы оказались не из робкого десятка. Не побоялись трансильванских сказок и вручили Дракуле виртуальный чемпионский пояс хита конем. А, соответственно, поздравляем Тейм Импалу и Дженни из Blackpink. Все-таки кей-поп добрался до золотишка хотя бы в таком составе. Лучший трек недели. Тейм Импала и Дженни. Дракула.

0: двадцатка лучших треков на радио «Континенталь».
1: Все, заканчиваем балдежку. Ну, просто по-другому целый час лучших треков на радио «Континенталь» я назвать не могу. Давайте сохраним это кайфовое настроение и перенесем его на все ближайшие выходные. В следующую пятницу продолжим заниматься любимым делом, а именно расставлять хиты по разным местам. Сайт radiokon.ru вам в помощь. Заходите и голосуйте. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем.

0: ФРК «Ратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
4: Финесте!
3: Линейки, пеналы, тетради.
4: Финесте!
3: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
4: Финесте!
3: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.

0: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Братьев Кашириных 141А.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 28. В Карталах и Троицке до 32 градусов. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 30. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0. Днем воскресенья плюс 26-31.

0: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
1: Да, только девушке-то уже 42 года.
0: Не может быть!
1: Сама сказала, и телефончик оставила.
0: Тебе зачем?
1: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
0: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
1: 8-351-200-23-23.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
10: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 39.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам стоит направить свою энергию на важные цели. Вы способны сделать больше, чем ожидаете. Тельцы, сохраняйте спокойствие и уверенность. Даже если ситуация окажется сложной, вы сможете найти правильный путь. Близнецы, день принесет новые идеи и вдохновение. Используйте этот поток энергии для творчества. Раки, теплое общение с друзьями поможет укрепить отношения и подарит хорошее настроение. Львы. Сегодня вам стоит проявлять инициативу. Смелые решения могут привести к интересным возможностям. Девы. Сегодня важно не перегружать себя делами. Иногда пауза и отдых помогают увидеть решение быстрее. Весы. Прислушайтесь к своим чувствам. Сегодня интуиция подскажет, кому можно доверять. Скорпионы. День подарит шанс изменить ситуацию в свою пользу. Главное – не упустить момент. Стрельцы. Пора сосредоточиться на своих целях. Сегодня хороший день для планирования. Козероги. Отпустите лишние переживания. Это полезно. Иногда спокойствие помогает найти лучшее решение. Водолеи. Вам стоит уделить внимание своим идеям. Одна из них может стать началом чего-то важного. Рыбы. Сохраняйте эмоциональный баланс. Старайтесь не принимать решений на основе секундных эмоций.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
5: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру.
7: Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
8: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
9: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Качество дорог у нас в порядке, вроде.

катаешь на Уральце, я так скажу. Мы подъехали к московскому гаражу, катились по качественной дороге, и второе место забрали в итоге. Качеством последние годы богаты, об этом говорят наши результаты. Москвичи мы

0: комбару.
1: Сбитые новости.
0: В этом жизненном рабочем бутерброде порой хочется просто нестись в хороводе. В середине августа при любой погоде. Танцуем, ходим, кружимся с женами, детьми, тещами. Хороводы России на Театральной площади. Продолжается фестивальная пора. Главное, чтобы не закружилась голова.
1: Сбитые новости.

0: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Привет. Показывай новую квартиру.
2: С удовольствием.
1: А вы когда переезжать будете?
2: Саша уже 5.
1: Хотим квартиру побольше.
2: Цены растут, маткапитала не хватает.
3: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
1: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека «Пауз Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Акция действует до 31 августа.
9: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
10: ТР «Коротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 28. В Карталах и Троицке – до 32 градусов. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 30. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья плюс 26-31.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ура!

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Ребята, «Динамо» бежит?
2: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
3: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
1: Вот это скорость! Ты как здесь?
4: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни.
5: И вперед к новым победам!
4: Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39.

подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Baby, мой дирик заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Baby, люби меня прямо как в первый раз. Baby, на криминал. Baby, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал. Снова я тут.

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: День рождения Белого рынка. 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
7: Тротуарная плитка всех удивит.
6: Паривит. Красивая плитка, и так красиво лежит.
8: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
9: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
10: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
1: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
11: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
12: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: выбираете автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-0174.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Пропустите. Мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
6: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
7: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
8: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
9: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
10: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям «Тэнк 500». Технопремиум у официального дилера «Регинос» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. «Тэнк 500 Технопремиум» в наличии за 7 299 тысяч рублей. В «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
11: Телефон рекламной службы 72-39.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 28. В Карталах и Троицке – до 32 градусов. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 30. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья плюс 26-31.

0: водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Джили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
2: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
7: Яркое событие этого лета уже совсем скоро. С 11 по 13 августа выставка-ярмарка «Агро» в ледовой арене «Трактор». Фермерские деликатесы, дегустации, огромная сельхозтехника, развлечения для всей семьи, концерты, подарки и животные. Все это в одном месте. Выставка-ярмарка «Агро» с 11 по 13 августа. Ледовая арена «Трактор». Вход свободный. Приходите всей семьей и откройте для себя все лучшее, что производит Южный Урал.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
10: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Вам стоит направить свою энергию на важные цели. Вы способны сделать больше, чем ожидаете. Тельцы. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Даже если ситуация окажется сложной, вы сможете найти правильный путь. Близнецы. День принесет новые идеи и вдохновение. Используйте этот поток энергии для творчества. Раки. Теплое общение с друзьями поможет укрепить отношения и подарит хорошее настроение. Львы. Сегодня вам стоит проявлять инициативу. Смелые решения могут привести к интересным возможностям. Девы. Сегодня важно не перегружать себя делами. Иногда пауза и отдых помогают увидеть решение быстрее. Весы. Прислушайтесь к своим чувствам. Сегодня интуиция подскажет, кому можно доверять. Скорпионы. День подарит шанс изменить ситуацию в свою пользу. Главное – не упустить момент. Стрельцы. Пора сосредоточиться на своих целях. Сегодня хороший день для планирования. Козероги. Отпустите лишние переживания. Это полезно. Иногда спокойствие помогает найти лучшее решение. Водолеи. Вам стоит уделить внимание своим идеям. Одна из них может стать началом чего-то важного. Рыбы. Сохраняйте эмоциональный баланс. Старайтесь не принимать решений на основе секундных эмоций.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы на три счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
10: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Приложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nafta.com.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
8: Школьный сезон открыт! Где купить все, что нужно для учебы, мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
9: Финьесте!
8: Линейки, пеналы, тетради.
9: Финьесте!
8: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
9: Финьесте!
8: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финьесте! ТЦ «Финьеста», улица Молодогвардейцев, 7.
10: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь». Яркое событие этого лета уже совсем скоро. С 11 по 13 августа выставка-ярмарка «Агро» в ледовой арене «Трактор». Фермерские деликатесы, дегустации, огромная сельхозтехника, развлечения для всей семьи, концерты, подарки и животные. Все это в одном месте. Выставка-ярмарка «Агро» с 11 по 13 августа. Ледовая арена «Трактор». Вход свободный. Приходите всей семьей и откройте для себя все лучшее, что производит Южный Урал.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
6: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
7: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
9: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
4: Ох, девочки, знаете это чувство? Когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
8: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
9: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки, и в больнице лежать не надо.
8: Повезло.
10: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
11: Телефон рекламной службы. 72-39-03.

0: на радио «Континенталь».
1: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на Братьев Кашириных 141А.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать...
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
10: Финесте!
9: Линейки, пеналы, тетради.
10: Финесте!
9: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
10: Финесте!
9: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
11: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
3: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
12: Здравствуйте. Меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Ты в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья плюс 26-31.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джи-тур».
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джи-тур».
8: Семейный кроссовер «Джи-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
9: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
10: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
11: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
12: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
13: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: Вокзал, кафе, кино или больница – система наша всюду пригодится. Ведь даже там, где туалеты есть, на трон царем обычно не присесть. Облегчат в полном смысле вашу жизнь три действия – нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья +26-31.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам стоит направить свою энергию на важные цели. Вы способны сделать больше, чем ожидаете. Тельцы, сохраняйте спокойствие и уверенность. Даже если ситуация окажется сложной, вы сможете найти правильный путь. Близнецы, день принесет новые идеи и вдохновение. Используйте этот поток энергии для творчества. Раки, теплое общение с друзьями поможет укрепить отношения и подарит хорошее настроение. Львы. Сегодня вам стоит проявлять инициативу. Смелые решения могут привести к интересным возможностям. Девы. Сегодня важно не перегружать себя делами. Иногда пауза и отдых помогают увидеть решение быстрее. Весы. Прислушайтесь к своим чувствам. Сегодня интуиция подскажет, кому можно доверять. Скорпионы. День подарит шанс изменить ситуацию в свою пользу. Главное – не упустить момент. Стрельцы. Пора сосредоточиться на своих целях. Сегодня хороший день для планирования. Козероги. Отпустите лишние переживания. Это полезно. Иногда спокойствие помогает найти лучшее решение. Водолеи. Вам стоит уделить внимание своим идеям. Одна из них может стать началом чего-то важного. Рыбы. Сохраняйте эмоциональный баланс. Старайтесь не принимать решений на основе секундных эмоций.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья плюс 26-31.
2: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

байки. И не случайно обречало бьются вон, как на чаке. И нас с тобой они качали.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

В облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрено, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смерть

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

остаться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

типа того, что я видел где-то там во снах. Я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты, мысли о тебе —

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.